Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

0: жить на поле землянку. Мы тоже ведь это когда-то умели.
1: Приличными быть надо скромно и тихо. Ребенком в душе быть счастливым и громким. И чтобы тебя не закрыли как психа. Внуши всем, что в матрице где-то поломка.

Радиоиздание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда.

Включи радио. Лови шок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: «Радиошок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Шок.

Бедная страна славится фольклором, что не царство, то гербы.

под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне радость.

существа вокруг ласковых подруг. А моя подруга стала злая, как физрук. Кружит вялая надежда мотыльком. Может, все закончится пучком. Не будь дурачком. Не будь.

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: Я пока не очень понимаю, что сейчас будет происходить.
2: Нет. Эксперт Коровин. Специальный выпуск.
1: Говорим вживую, записываем для вестности.
2: В прямом эфире Радио Шок.
3: Раз-два, Питер-Москва, 20:28 на наших студийных квадратных. Вообще в неожиданное время мы стартуем с программой «Специальный выпуск». Сегодня действительно очень странный день получился. Вы знаете, вот есть такая штука, как «Где ключи от танка?» Вот у меня была примерно такая история, когда я в метро вдруг понимаю, а где ключи от студии? Они дома висят. Конечно же, пришлось быстро бегать туда-сюда. Я подумал, а вот если бы у меня какой-нибудь Илья Черт был, вот сейчас бы стоял, мог под дождем, ждал, но все обошлось, потому что сегодня мой гость — это моя дорогая коллега Регина Притула. Человек, который брал когда-то у меня интервью, и мы, как самые хорошие блогеры, периодически ходим друг к другу в гости. Привет, дорогая!
4: Привет, привет. Конечно, я все-таки не Притула, а Притула.
3: Ой, вот ты и сказала перед эфиром, а это, знаешь, на самом деле в тему того, о чем мы сегодня будем
4: это
3: говорить.
4: Это в тему того, как я называла тебя Стасиком в прямом эфире, это я тоже помню, да.
3: Мы же сегодня говорим о личном бренде, и я думаю, что это как раз такая маленькая пасхалка на тему укрепления личного бренда. Знаешь, есть такая группа, Тереля называется. Вот там поет Настя Тереля. Вот у нее такая фамилия. Но когда они писали, все думали, ну, Тереля. В итоге она поставила ударение в логотипе группы. И теперь все знают, что Тереля.
4: Слушай, ну, на самом деле, Притулой очень давно меня никто не называл.
3: То есть даже немного приятно стало, да, такое?
4: Да нет, некоторый такой флешбэк назад.
3: Вот. Извиняюсь, это непрофессионально.
4: Ты знаешь, меня гораздо больше задело, что ты сказал, что к Лии Черта опаздывать нельзя, а ко мне, типа, можно. Это было как-то...
3: Ну, это же значит, что ты лучше, чем черт. Чем черт не шутит.
4: Чем черт не шутит. Слушай, он, кстати, шутит отлично. Я, наконец, в том году взяла у него интервью, и знаю, что чувством юмора у него все очень
3: замечательно. А ты знаешь, что это одна как раз из составляющих его личного в чем-то бренда, это его такой немножечко едкий юморок, который прям вот, он транслирует это в свои посты, на концертах, то есть есть такая какая-то. Ну вот о всех составляющих вообще так, того, что такое бренд, мы поговорим чуть позже, потому что вот сейчас, как говорится, не к ночи будет помянут.

0: Регина Притула в гостях на Радио Шок в программе «Специальный выпуск». Когда я думал, как тебя представлять, я начал читать, собирать что-то. И вот у меня, вот знаешь, это вот тоже вот все почему-то превратилось в некого общественного деятеля в конечном итоге, если кратко. А вот ты сама как себя характеризуешь?
1: Слушай, ну это очень сильно зависит.
0: Помимо радиоведущего, понятно.
1: Очень сильно зависит от того, в какой обстановке я нахожусь и какая аудитория передо мной, потому что у меня действительно много разных направлений деятельности, много разных ролей, и далеко не всегда общественная деятельность является тем, что надо показывать на первый план. Поэтому чаще всего, если меня просят просто представиться, то я говорю, что я член экспертного совета Росмолодежь Гранты, я лектор Российского общества знания, педагог доп. Образования, член Ассоциации педагогов Ленинградской области, радиоведущий, общественный деятель, мама двоих детей.
0: Когда ты была юной девушкой, скажи, вот ты думала, что вот это вот все вот будет вокруг тебя? Это все равно все это звучит как какой-то космический такой вот набор всего, что как будто бы вот так просто туда не попадают.
1: Слушай, ну на самом деле, если мы говорим про личный бренд и про хейт, касающийся личного бренда, я думаю, сегодня мы тоже затронем.
0: Конечно, разумеется.
1: Давай вернемся даже раньше юности, вернемся в детство. В детстве всех так или иначе каким-то образом дразнили и хейтили. Мне кажется, мало кому удалось обойти это прекрасное. Чаша сия, скажем так, мало мимо кого проплыла. Вот. И в классе был у нас один мальчик такой, Андрюша Карпов, с которым при этом мы прям дружили, мы сидели за одной партой, мы срывали половину уроков, но он прям жестко и безжалостно меня дразнил, и ко мне в классе с 5 или 6 с его легкой руки приклеилась кликуха общественница, которую он меня прям дразнил и высмеивал. И, конечно, если бы так...
0: А, общественница пошла.
1: Да, вот так. Вот. Если бы тогда, там, когда мне было лет 14, да, я на него там не обижалась и не рыдала в туалете, а понимала, что просто лет через 20 это станет основным видом моей деятельности, наверное, тогда это не было бы так обидно.
0: Ты знаешь, кстати, я вспомнил, что меня в школе один человек дразнил. Ага, писатель.
1: Ну вот, да, понимаешь? И если бы мы, когда мы были в школе, понимали, что на самом деле таким образом они просто подчеркивают наши сильные стороны, наверное, мне было бы так обидно.
0: Ну, смотри, просто вот мы как раз говорим о том, сегодняшняя наша тема заявлена как личный бренд, что с этим делать и как это все использовать. Пойдем, как говорится, с места в карьер. Что такое личный бренд?
1: Ну, давай так, у нас есть словарь «Дали», мы могли бы его открыть. Если бы «Дали», когда жил, было бы слово «личный бренд», мы бы, наверное, там что-нибудь нашли. Вот. Если говорить своими словами, я бы сказала, что это образ, который представляют при упоминании какого-то конкретного человека или бренда.
0: Я несколько лет назад был на большой конференции, там выступала Ксения Собчак как раз вот с выступлением о личном бренде. И вот у нее как раз это была такая... сложная система взаимоотношений человека с публичным пространством. То есть это как будто бы что-то оторванное от, ну, вот от тебя. Это некая такая твоя броня, некий вот медийный персонаж, что вот вы можете ненавидеть вот этого вот человека, но это не я.
1: Слушай, ну я с этим не согласна. Во-первых, смотри, бывает ситуация, когда бренд приклеивается настолько плотно, что его вообще невозможно оторвать от человека. То есть если мы, например, там, ну возьмем людей нашего, своего возраста и старше, да, и скажем словосочетание «человек-шампунь». Ну все, очевидно, понимают, про кого речь. Вот, да, и какой бы он ни был прекрасный композитор, музыкант, исполнитель и все остальное, все равно все, когда видят Дмитрия Маликова, они представляют только шампунь от перхоти номер один. Вот, и все его сценические творческие заслуги ушли куда-то сильно далеко назад, потому что вот так выстроился личный бренд. Мне, ну, как бы, при этом, когда я один раз оказалась на его концерте, я была восхищена тем, насколько виртуозно он играет на фортепиано, исполняет и так далее. Вот, если говорить про то...
0: Я, кстати, был в прошлом году на концерте, у него действительно шикарные волосы.
1: Волосы у него великолепные, но еще более великолепны у него пальцы, которыми он исполняет свои прекрасные композиции на фортепиано, но про это почему-то никто уже не помнит. Вот. Если говорить про отделенность человека от бренда, я здесь не согласна, и мне кажется, что чем больше человек является сам своим личным брендом, тем более устойчивым этот бренд является.
0: Ну, кстати, по поводу, вот ты сказала, что Дмитрий Маликов, человек-шампунь, это, понимаешь, тут появляется такой второй эффект, что иногда вот минусы становятся плюсами. Но в зависимости
1: наверное,
0: от,
1: шампунь у него бесплатный.
0: Нет,
1: если ты про это.
0: Нет, я о том, что зачастую, то есть можно сказать, человек шампунь, и человек такой, да нет, да ну вы что? А он просто это все обшутил, постоянно юморит на эту тему. Там где-то в КВН вышел в лысом парике, смешно было. Вот. Слушай, и понимаешь, и он как раз вот создал как будто бы своему дополнительному бренду еще один триггер. Что при слове шампунь ты такой, а, Маликов.
1: Слушай, ну ты знаешь, Маликов, он на самом деле очень интересный пример. И буквально на прошлой неделе смотрели Comedy Club, вот, и там Харламов с Волей как раз-таки шутили над Маликовым, что сколько бы они ни искали каких-то черных негативных ситуаций с ним связанных, каких-то скандалов там или еще что-то, то с Маликовым ничего нет. То есть на самом деле как бы он интересный пример личного бренда, потому что этот бренд есть, а как будто бы и нет. Ну то есть он не замешан в каких-то скандалах, он никуда себя там, знаешь, не выпячивает, у него нет каких-то супер, скажем так, нет супер качелей, связанных с его брендом.
0: То есть ты говоришь, что личный бренд — это скандал?
1: Нет, я говорю, что Маликов — интересная история, когда бренд есть, при том, что человек в информационном поле практически отсутствует.
0: Ну, на самом деле, тут играет, наверное, какая-то роль, вы знаешь, процесс накопления. Ну, когда ты слышишь в течение там, 50 лет фамилию Маликов, ты уже понимаешь, что он существует. Когда как раз очень большая проблема современных наших вот каких-то музыкантов, ну, я со своей колокольни смотрю, это что вот как будто бы вот нету этой личности а-ля бренда. То есть ты слышишь песню, но вот ты видишь какого-то человека, и как будто бы за ним нет никакой истории. Что же кроется-то за этим личным брендом? Действительно сильная личность или какой-то сторителлинг, связанный с тем, что вот ты объясняешь, кто это такой? Даже выдуманная, может, какая-то биография, да?
1: Ну смотри, если мы говорим про музыкантов, во-первых, я не...
0: Ну вообще любых творческих
1: я
0: людей.
1: Я не эксперт, в отличие от тебя в этом плане, да? Вот. Но, на мой взгляд, их стало просто очень много. И если мы отматываем на там 20 лет назад, когда их было по пальцам посчитать, вот, то действительно легче было выстроить личный бренд, они действительно сильно друг от друга отличались. Сейчас, когда их стало сильно много, ну, то есть типа сильно больше, да, вот, выстроить личный бренд становится достаточно сложно и плюс достаточно дорого. И если мы говорим про то, что человек одновременно выходит на музыкальную арену, пишет песни, тратит деньги на запись этих песен, то далеко не всегда у них есть при этом еще финансовый и энергетический ресурс выстраивать себе какой-то личный бренд. Личный бренд, который выстроен на левой выдуманной истории, на мой взгляд, вообще не очень хорошо, потому что любое вранье, оно рано или поздно вскрывается, да, и люди в любом случае покупают у людей, слушают людей, ну, они хотят видеть настоящего человека, а не какую-то выдуманную картинку. И если говорить про научную, да, статистику, я буквально на прошлой неделе сдала первую научную статью на эту тему, то мы говорим о том, сейчас я прям тебе в цифрах не скажу, могу в перерыве поискать эти цифры, если интересно, что порядка 60% населения отказываются от картинки, где у нас красивая красота, успешный успех, а все такое, в пользу личного бренда, в котором есть настоящая жизнь, да, есть настоящие провалы, настоящие ошибки, настоящая какая-то боль. Люди хотят такой личный бренд видеть и идти за такими людьми, они хотят гораздо больше, чем за красивым красотой.
0: Ну, а мы пойдем за Лехой.

0: Вот знаешь, зачастую бывает, что вот это вот формирование личного бренда сейчас, сегодня, относит это к твоему присутствию в интернете. То есть как там сайт, какую-то группу ВК, какой-то там чатик, какой-нибудь там, что там вообще эти есть, огромное количество вот этих вот соцсетей. И вот как раз люди начинают что-то постить, там что-то показывать, там какие-то истории. И вот у нас как раз вопрос пришел: как часто публиковать посты, чтобы меня заметили, но не бесить друзей? Во-первых, я скажу, что не надо этим заниматься на своей личной странице, создать группу свою, наверное.
1: Ой-ой-ой, погоди, мы сейчас это обсудим.
0: Я закинул удочку, давай, конфликт.
1: Короче, смотри, вопрос того, надо ли постить это на личной странице или надо делать это в группе, он на самом деле, мне кажется, существует вообще у всех и каждого. Я проверила все форматы, у меня есть две группы моих постоянных, которые я веду. Это новостная группа города Всеволожск, в котором я живу, и там тоже я часто высказываю свое личное мнение как раз как общественник. Вот, у меня есть группа моя профессиональная, где я высказываюсь как спикер, тренер и так далее. Но самый активный мой блог — это все-таки личная страница, и... Я не думаю, что мои друзья сильно бесятся. Все, кто бесится, уже отписались, по всей видимости.
0: Те уже не друзья.
1: Да, те уже не друзья. Вот, смотри, что касается друзей, того, как мы их бесим, и того, что мы публикуем у себя на личных страницах. Я считаю, что публиковать на личной странице нужно все то, чем ты занимаешься. То есть на личной странице нужно показывать именно то, что ты делаешь, картинку твоего, как бы твоего лайфстайла, то, как ты формируешь свой личный бренд. Почему? Потому что мы очень часто решаем за наших друзей, за наших знакомых, что вот этому это интересно, а этому это неинтересно. И поэтому давай мы вот этого в группу позовем, а этого в группу не позовем. На самом деле скорость созревания у каждого человека очень разная. И у меня были ситуации, когда ко мне на консультации приходили люди, которые читали меня 10 лет, 15 лет, которые читают меня со школы. То есть у меня контакт появился в 11 классе, да, и 11 класс был очень далеко. И люди, которые подписывались на меня тогда, там, на первых курсах института, они неожиданно, там, год, два, три назад приходят и говорят: Регина, нам нужна консультация, там, не знаю, по тайм-менеджменту, по социальному проектированию, там, не знаю, приди, прочитай лекцию на нашу аудиторию и так далее. Почему? Потому что они годами видят, что я нахожусь в этом процессе, они годами понимают, что я расту профессионально в той или иной сфере, и они в какой-то момент понимают, что им это надо или не надо.
0: Но при этом посты должны быть не просто какие-то пустышки, что 10 раз ты говоришь, а все-таки показывают твой какой-то рост, твою именно деятельность. То есть если ты лектор, то это, ну, понятно, каждая лекция, ты что-то там показываешь, рассказываешь. Но просто когда ты, например, из пустого в порожнее, там 50 раз рассказал про то, что ты был в Герцена где-нибудь и прочитал лекцию, мне кажется, это too much.
1: Ну, смотри, люди по-разному выстраивают свой личный бренд. Как я уже сказала, до музыкальной паузы люди покупают у людей. И это прям важный момент. Кому-то это нормально, да, то есть я вижу, что среди моих друзей, среди тех, на кого я подписана, есть те, кто реально только выкладывают. Я выступил здесь с такой-то темой, я выступил здесь вот с такой-то темой. Без какого-то разворота у них огромная аудитория, и их читают. Есть нежно мной любимая Оля Бузова, которая говорит: мои любимые, у меня подарили сегодня такой букет, а сегодня такой букет. Ее же тоже читают, да? Вот, мы понимаем, что это формат людей, которые подписаны на того или иного человека. Вот, дальше ты говоришь, что надо там, типа, показывать свой рост. Если ты работаешь в какой-то сфере, даже, я не знаю, там, 2-3 года, ты не можешь не расти. Ну, потому что ты либо растешь, либо деградируешь. У нас нет стабильности. Ты либо вверх, либо вниз. И поэтому, если ты растешь, если ты работаешь, ты все равно растешь. Соответственно, ты показываешь как бы новое. Теперь, что касается в группу, я свою выношу какие-то супер узкие, супер там какие-то узкопрофессиональные, узкопрофильные материалы, да, на которые я на личной странице кидаю ссылку. Говорю: ребята, вот я там типа узкопрофильный разобрала вот здесь. Вот, кому надо, welcome. Но при этом на своей личной странице я показываю все те направления деятельности, которые у меня есть. В том числе у меня младший ребенок очень долго был на очень жестком ограничении питания. И я знаю, что у меня читает достаточно большое количество мам-аллергиков, для которых я в том числе там и рецепты публиковала, и там чего я только не делала. Да? То есть это та целевая аудитория, которая меня читает. С другой стороны, мы всегда, выходя на новый какой-то вид деятельности, на новое какое-то направление, мы всегда действительно рискуем, что часть наших друзей от нас отпишется. И в прошлом году у меня был массовый вал отписок в тот момент, когда мы стали работать с одним из направлений, скажем так, корректно будем. Будем политкорректны. Вот. Когда мы стали работать с одним из направлений, у меня был массовый вал отписок, сопровождаемый огромным количеством негативных комментариев в личку у меня на странице в комментариях. Вот. Когда вы ведете свою личную страницу, вы должны быть к этому готовы. Что касается количества публикаций, у меня были разные периоды. Был момент... не знаю, года 4 назад, наверное, когда я решила провести флешмоб и проверить, смогу ли я публиковать умный пост, не высосанный из пальца, каждый день в течение года. То есть 365 публикаций за год смогу ли я сделать, и как это повлияет на статистику личной страницы. Как ты думаешь, как это повлияло на статистику личной страницы?
0: Никак.
1: Угадал. Почему?
0: Ну, мне кажется, что просто алгоритмы такие, ну да, вот какой-то текст, а текст каждый день.
1: Не,
0: наверное,
1: ну,
0: как-то так.
1: Или не, просто погоди, людей... я меняла форматы, там были и тексты, и картинки, и видосы, и даже клипы. Вот, я меняла форматы, просто суть была в том, что я каждый день выкладывала посты.
0: Ну, я думаю, что просто замыливался взгляд, и все.
1: Был...
0: То есть пост перестал быть событием?
1: Слушай, был...
0: Рутинизация.
1: Был резкий скачок в начале. Да, то есть там первый, наверное, месяц был прям резкий рост. Потом я вышла на какой-то объем охватов, и на этом объеме охватов я держалась следующие 2 года, которые я каждый день делала публикации.
0: И что в итоге тебе это дало, вот тебе лично, как личности?
1: Ну смотри, у меня большая часть заказов приходит с социальных сетей.
0: Ты знаешь, кстати, вообще социальные сети — это такой хитрый зверек. Вот иногда сидишь, какой-то пост пишешь, там неделю можешь его готовить, картиночку там сделал.
1: Вышки.
0: Ладно, да не вышки, сам нарисовал, понимаешь.
1: Карандашом на салфетке?
0: Карандашом, да, на салфетке, потом все это обработал в фотошопе, там зарифмовал, еще музыку подложил. И там, знаешь, там 100 просмотров, а потом ты на следующий день просто взял и сфотографировал вид из окна, а там у тебя просто миллион. Тоже как-то, знаешь, это.
1: Может, там просто в виде из окна голая девушка с другой стороны?
0: Нет, никаких голых девочек. Просто фишка в том, что это же такая рулетка, то есть нету единого рецепта. И насколько вообще это относится к личному бренду? То есть есть люди, которые просто они постят что-то, но и они даже не знают, зачем они это делают. Он говорит, ну как бы надо там что-то как-то вот.
1: Не, ну подожди.
0: Вот
1: ты...
0: цель личного бренда.
1: Подожди, ты мешаешь котлеты с,
0: конечно,
1: кем там, с мусором?
0: Разумеется.
1: Вот.
0: Я вообще люблю мешать.
1: Так. Нет, подожди, давай так. Во-первых, голая жопа всегда соберет больше просмотров, чем умный пост, который ты писал неделю. Вот. Так было, так есть, и, к сожалению, так будет всегда. Да? То есть у нас есть определенные триггеры, на которые люди реагируют лучше. Голые тела, котята, дети и что-нибудь там.
0: И спорт.
1: И секс. Спорт нет. Они всегда соберут больше охватов, чем любой умный пост, который ты напишешь. К сожалению, оно так и есть. Вот. Второй момент. Но опять же, по личному опыту, как раз-таки посты, которые мы высасываем из себя неделю, они, как правило, получаются очень правильные, очень умные и вообще лишенные какого-то эмоционального посыла. И из того, что я вижу, когда я пишу пост на коленке в метро, вдохновленное кем-то или чем-то, и он написан буквально, знаешь, там типа за 5 минут и еще 5 нужно, чтобы исправить опечатки, он собирает гораздо больше охватов и комментариев, потому что в нем есть заряд, в нем есть сила, в нем есть энергия, а в посте, который... посту, в посте, в тексте, который ты неделю у себя высасывал, там этого заряда нет. Вот. И я это проверяла. Вот. Посты с картинками с яишкой не набирают вообще ничего. Ну, то есть, как бы, если мы делаем какой-то пост, и даже супер-классная картинка с ии, она прям вообще не заходит. Вот. Что ты там еще говорил?
0: Неважно.
1: Неважно.
0: Просто тут вопрос-то был на тему частотности публикации. Мне кажется, это ситуативно, на самом деле. Зависит от того, кто ты такой. Потому что я знаю, вот было модно очень среди рэперов таких андеграундных. У них перед выпуском альбома они сносили всю стену и бахали один пост. Альбом вышел. И это, знаешь, висит 2 месяца. Следующий такой тур расписания тоже 2 месяца висит. И там какие-то миллиардные просто охваты, и там ажиотаж такой.
1: Но погоди, ты не знаешь. Может быть, они в этот пост влили кучу денег в таргетированную рекламу.
0: Возможно.
1: И этот пост куча где вирусился за счет этой рекламы, поэтому там миллионный охват. Я все-таки за то, что должна быть определенная систематизация публикаций. Пусть это будет, я не знаю, ну, раз в неделю это мало. Вот. Пусть это будет 4 раза в неделю.

0: Вот тут интересные вопросы прилетели. Ну, начнем, кстати, не с того, с которого я хотел начать. Что делать, если я стесняюсь снимать видео на камеру? Мне кажется, ответ очевидный – не снимать.
1: Нет, прорабатывать себе стеснение и снимать. Я с тобой вообще категорически не согласна.
0: Я просто закинул такую провокацию небольшую, потому что... Такой личный бренд у меня, знаешь, провокатор, очкарика и склочника.
1: Не, ну смотри...
0: У нас тут барабанщики.
1: Да, это такой звук, как будто вот у нас сейчас просто приедет трактор и снесет у нас всю студию, а это барабанщики в соседней студии. Смотри, у меня был момент, когда я прям сильно боялась снимать видосы, когда я сильно боялась вообще фоткаться, когда на то, чтобы выложить одну фотку, давай закроем окно, я не могу от этих зайцев, которые стучат по нам. Вот, спасибо. Вот, когда на то, чтобы выложить одну фотку, у меня уходило, не знаю, там 50 фоток с разных ракурсов, которые мне не нравились. Вот. Я тогда пошла на курс именно создания видео, где нам просто говорили снимать слова. Вот. Снимать до тех пор, пока ты не привыкнешь. Точно так же, как вот мы с тобой работаем на радио, и нам нормально с нашим голосом. Ну, ты же переслушиваешь эфир, тебя же не бесит твой голос.
0: Ты знаешь, я ненавижу теперь говорить без микрофона публично, потому что я настолько привык к своему голосу в микрофоне, что когда я периодически, у меня бывает момент, когда я со студентами работаю, я выхожу, и получается, что мне неудобно, потому что я себя слышу изнутри, другие мне так очень, я не умею контролировать свой голос.
1: Ну, видишь, я работаю в школе, и я читаю лекции, поэтому бывают разные ситуации, и с микрофоном, и без микрофона, и с проектором, и без проектора. Последний раз я приехала в какую-то деревню, села, которого нет на карте, где мне сказали, у нас есть проектор, вот видите, картинка на стене, а я там вижу просто, знаешь, такое синее пятно, и все. Я говорю, так ничего же не видно. Они говорят, ну это проектор есть, вот стоит, картинка есть, вот. А то, что ничего не видно, не входит в техзадание. Вот. Поэтому как бы я вообще не парюсь по поводу того, с микрофоном или без, но к тому, как звучит мой голос, я привыкала, ну какое-то время я привыкала. Вот. И также происходит ситуация с тем, как вы видите, смотритесь на видео, вы в какой-то момент найдете тот ракурс, который... скажем так, вам...
0: Рабочая сторона.
1: Да, говорят. Да, я хотела сказать, наименее неприятен, вот. Но тот, который вы готовы выложить в

0: публичное поле. Вот, да, у меня тоже есть рабочая сторона, и есть как бы ракурсы, фотки и видео, с которых я никогда не выложу, потому что они мне не нравятся. И те операторы, которые со мной работают, и фотографы, которые со мной на мероприятиях работают, они четко знают, с какой стороны меня надо фотографировать.
1: В общем, снимайте.
0: И чем больше, тем лучше.
1: Следующий вопрос. А можно ли построить бренд анонимно без лица? Я расскажу такую историю. Зайду немножечко издалека. Мы записывали свой альбом на одной из студий. Вдруг перед нами пишется какой-то человек. Он поет таким интересным голосом. Я сижу и говорю звукорежиссеру: слушай, вот очень похоже на нейромонаха Феофана. Он говорит: ну, ты будешь смеяться, но вот это вот он. То есть я увидел... Но при этом он записывал другой свой проект «Пневмослон». Это два проекта, в которых нет лица человека. То есть есть образы. То есть, ну да, я его увидел, этого человека, узнал, как его зовут. Ходил, кстати, неделю гордый. Потом он в одном из интервью сказал: о, меня Олег зовут. Вот, и я так перестал быть гордый этим, что я знал. Но вот это к вопросу тому, о том, что это человек, который построил два бренда, они абсолютно разные, при этом там лица нету, вот так такового, то есть человека нет вообще. И даже когда Феофан в своем образе нейромонаха, он в капюшоне, идет там через публику, если кто-то пытается подбежать и сорвать капюшон, тут же находятся люди, которые просто оттаскивают и говорят: ты че?
0: Слушай, ну вот у меня месяца два назад в гостях был специалист по ИИ, и он рассказывал историю про... продюсера музыкальной ИИ-группы. Ну, то есть ИИ-группы.
1: Это такие есть, да.
0: Да, и вот там ключевой вопрос заключается в том, что группа уже имеет достаточно большое количество просмотров, достаточно большое количество подписчиков. И вот Александр, который был у меня гостем, он этому продюсеру задает вопрос: что будет, когда твоя группа позовут выступать на чей-нибудь день рождения?
1: Появится глюкоза.
0: Ну, типа того, конечно, да. Но понимаешь, в чем дело? Я против анонимного продвижения личного бренда по разным причинам. Одна из ключевых – мы живем в эпоху цифровых технологий. Мы живем в эпоху достаточно серьезных цифровых опасностей, которые подстерегают нас, как лектор Российского общества знания, читающий эту тематику для школьников. Я много что могу тебе рассказать. Вот. И одна из цифровых угроз сегодня заключается во вскрытии практически любого аккаунта, который у тебя есть, потенциальными мошенниками. В случае, когда у тебя личный бренд без лица, ты не можешь восстановить доступ к своему аккаунту. Ты его потеряешь. То есть ты вкладываешь деньги, время, силы, себя в продвижение своего аккаунта, потом его взламывают, скрывают, и у тебя нет ни одного возможного доступа, аргумента его подтвердить. Потому что при взломе любой социальной сети первое, что тебя попросят, твою фотографию, которая будет совпадать с теми фотографиями, которые у тебя там выложены. Вот. И когда у тебя там...
1: Ну, ты тогда просто нанимай админа, который будет этим всем заниматься.
0: Чем?
1: На него все, введением социальных сетей.
0: Нет, твоих. Ты не понял. Речь про анонимный личный бренд, про ситуацию, когда ты монах без лица, я не знаю, там бабочка без крыльев, в общем, без образа, без твоего. Когда тебя, вот как человека на улице, нельзя проассоциировать с тем человеком, который выложен в социальной сети. И в этом случае, при любом взломе, ты не можешь вернуть свои аккаунты, и никакой админ тебе не поможет. Понимаешь, в чем дело?
1: Ну, тут смотри, есть еще отличный пример, когда вроде как у бренда вроде как есть лицо, но мы о нем ничего не знаем. Это Виктор Пелевин. Писатель, которого видели несколько фотографий, но вообще существует ли он, вообще никто не знает. Но при этом он существует, вроде как. Наверное. Может быть. И вот у него есть лицо, есть вот эти фотографии, какие-то вбросы периодически случаются. Но вот кто он, его легенду, где он живет, не знает никто. Даже редактор не знает его.
0: Слушай, про Пелевина, честно, я не могу поддержать диалог, поскольку я не изучала тему его личного бренда и никогда не задумывалась.
1: А он как раз держится на тему того, что, во-первых, в его книгах ставится под сомнение, вообще существует ли мир. И он сам как писатель, знаешь, ставит тоже вопрос, вообще существую ли я как писатель. И поэтому, то есть, некоторые думают, что это вообще горстка каких-то литературных афроамериканцев, назовем это так.
0: Ну да, хорошо, а Задарья Донцова пишет тоже...
1: Собака ее.
0: Нет, во-первых, у нее не одна, а четыре.
1: Так поэтому столько романов.
0: Во-вторых, говорят же, что она держит в подвале тоже кучу приезжих, которые строчат за нее каждый день. Но при этом лицо-то у нее есть.
1: Но у нее есть и история ее. Понимаешь?
0: Есть, да.
1: Причем она как раз очень много так говорит о себе, о своем действии, обо всем. А тут вот есть имя, есть пара размытых фотографий и все. И при этом... Культ – это самый продаваемый, наверное, писатель России. Ну, может быть, там, Прилепин, может быть, рядом, да? Но Пелевин – это вот-вот-вот. Это...
0: Я изучу вопрос Пелевина.
1: Да, это очень интересный персонаж.
0: И потом тебе
1: да.
0: напишу, мне даже интересно.
1: Тут снова напишут: а если я знаю много, но не умею красиво говорить, пишите.
0: И говорите.
1: Да, напишите, а потом просто прочитайте, например, перед камерой. А
0: слушай, ты знаешь, опять же, возвращаясь к моему гостю, который был у меня с искусственным интеллектом.
1: Гость с искусственным интеллектом.
0: Гость, который рассказывал о теме искусственного интеллекта. Его зовут Александр Гуков, он был у меня на эфире в начале июля. У нас в группе «Радио Шок ВКонтакте» есть запись этого эфира, можно переслушать. И вот Александр давал очень много советов, связанных именно с развитием личного бренда через ИИшку и тому, как можно ИИшку использовать для поддержания. И на самом деле, очень классная история загнать в ИИшку все свои знания, которые у вас есть, то есть прям тезис написать: я знаю там вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, помоги мне составить контент-план того, как я могу продвигать свой личный бренд. И GigaChat 100% даст очень дельные рекомендации на эту тему.
1: Ну, ты знаешь, кстати, вот что касается ИИ, это же прямо вообще отдельная история, отдельные, просто люди вообще, многие вообще не понимают, что это такое, многие не знают, как это работает.
0: Многие боятся.
1: Многие слишком много пытаются ему делегировать. Я пытался написать рассказ, ну, разумеется, это был именно творческий эксперимент, об этом все знают, именно с помощью ИИ. И вот меня, вот он даже меня не устроил, не то что, я его просто выложил, потому что, ну, как пример. То есть, все-таки ИИ это кто? Это твой секретарь.
0: Слушай, смотри, у меня...
1: Ну, никак не тот, кто придумывает.
0: Нет, смотри, я не говорю, что он должен за вас придумать контент. Я говорю про то, что когда вы говорите искусственному интеллекту, условно, вот я загнала в гигачат свое резюме и сказала: собери мне из этого резюме базисные точки, про что я могу писать в своем блоге. Он идеально анализирует резюме, он очень классно говорит, вы можете там раскрыть вот эту тему, можете раскрыть вот эту тему, там и так далее. И когда человек, как там правильно сформулирован вопрос... не умеет красиво говорить, начать можно с того, чтобы сформулировать темы, на которые говорить, и потом просто потихонечку с ними тренироваться.
1: Но, опять-таки, снова тут вопрос в том, что всегда ли надо уметь красиво действительно говорить вообще в принципе? Ты же можешь построить контент вообще без всяких аудиовизуальных эффектов.
0: Просто
1: знаешь, помнишь, было время ЖЖ, когда Тёма Лебедев на чем-то себе построил-то свой личный бренд. Он не говорил, он писал и еще раз писал. Люди не знали, как он выглядит, видели его аватарку странную.
0: Не, ну погоди.
1: И читали, и поняли, и все. И он, когда материализовался, он всего лишь подчеркнул уже то, что он до этого написал.
0: Ну погоди, одна из моих любимых книг — это «Гришковца. Год ЖЖ жизни». Вот, не читал?
1: Есть еще второй «Год ЖЖ жизни».
0: Ну вот, и это одна из моих любимых книг, она прям потрясающая. Но как бы ты ни вел свой ЖЖ, как бы ты ни писал, ты все равно... пишешь, как говоришь, или говоришь, как пишешь, одно из двух. То есть, в плане, что если ты не можешь нормально сформулировать предложение, ты и письменно его нормально не сформулируешь. Если ты письменно можешь нормально сформулировать, то потихонечку, начав говорить, ты через там полгода будешь говорить отлично.
1: Вот, собственно, мы вам ответили на вопрос. Пишите и говорите.
0: И говорите. А еще, кстати, очень полезно писать, а потом читать вслух то, что вы написали. Потому что, когда мы пишем, мы очень часто не отдаем себе отчет в том, как это звучит в устной речи. И когда мы начинаем зачитывать вслух то, что мы прочитали, и у нас получается сложноподчиненное предложение, состоящее из шести
1: Простите,
0: кусков...
1: Простите, кто на ком стоял? Вот это вот.
0: Да. Вот. Стоите из шести кусков, где к концу предложения мы забываем, о чем было начало предложения, вот, где используются такие слова, которые вы никогда в жизни не скажете в устной речи, и это при этом не научная статья, а пост ВКонтакте, то мы понимаем, что половина наших читателей собьется на там, первой части этого предложения, дальше читать не будет.
1: Кстати, знаешь, открою небольшой секрет, про себя немножечко скажу. Когда пишу книги, у меня всегда есть один из этапов проверки текстов, это аудирование. То есть я прошу кого-то читать мне вслух. И вот на этом этапе действительно очень многое отсекается.
0: Классно это сделает.
1: Тут, кстати, тоже прилетел тот же вопрос, как начать с нуля путь медиа, если нет ни подписчиков, ни бюджета. Тоже немножко расскажу, как я начал путь в медиа. Я пришел и отдал статью в одно крутое медиа. И через него уже постепенно... Надо наняться кому-нибудь.
0: Об этом есть в интервью, да, которое Слава давал мне, когда ты ко мне приходил. В июле?
1: Ну, был
0: Нет,
1: такой
0: в июне.
1: Что-то.
0: В конце июня.
1: В этом году, да. Это к тому, что если ты пытаешься где-то начать путь, ну, наймись куда-то в успешное медиа. И там посмотри, как там, обрасти связями, найди дизайнера себе. Ну, и все. И вот как как раз у тебя есть базис, вот ты видишь изнутри, как это все устроено. Тырь идеи и применяй их в своей деятельности. Ну, с нуля, прочитав одну книжку, ты не станешь медиа, правильно же?
0: Ну, погоди, это один вариант.
1: Ну, конечно, у нас спор сегодня, жаркий.
0: У нас не спор, у нас дискуссия. Вот. Смотри, есть другой вариант. Я никогда... Нет, я нанималась, и сейчас я сотрудничаю с одним медиа, вот, но... печатным, но я не так начинала. Один из, мне кажется, самых простых способов, ну, то есть мне сложно представить себе сегодня человека, у которого ноль подписчиков, потому что даже у моего 9-летнего ребенка подписчиков не ноль. Вот. Вы с кем-то учились или учитесь сегодня, у вас есть соседи по лестничной клетке, у вас есть родители, у вас есть какие-то друзья, у вас есть еще кто-то, да, то есть если просто вы на них подпишетесь, они какое-то количество подпишутся на вас в ответ. Второй момент, когда вы начинаете продвигаться в какой-то специфике, причем неважно, в какой тематике бы вы ни продвигались, по любой из тематик на сегодняшний день есть профильные чаты и профильные группы. И очень классный способ продвижения своей, опять же, почему я считаю, что продвигать надо личную страницу, а не профессиональную, потому что с личной страницы ты можешь комментировать, и люди, читая твои комментарии в профессиональном блоге, так или иначе переходят на твою личную страницу посмотреть, кто ты есть. И это работает во всех соцсетях. Сейчас я начинаю продвигать VC.ru, вот, и там это работает точно так же. Вот, это также работает на Дзене, это также работает в абсолютно любой социальной сети.
1: А мы послушаем Громыку.

0: Вот, кстати, тоже о брендах и обо всем остальном. Вот есть иногда некоторые вещи, которые, как вот ты назовешься, так, с тем ты и ассоциируешься. Вот, вот, например, группа Громыко, они ассоциируются с товарищем Громыко, известным нашим министром иностранных дел советским. И вот и у них прям все на этом завязано. Кстати, вот есть же такая штука, как в бренде нейминг. Не всегда же человек, да, находится под реальным именем. И зачастую вот, ну, вот есть там, например, Захар Прилепин. Захар Прилепин — это бренд, да, то есть он так Евгений Николаевич, то есть, ну, причем, что Евгений Прилепин, ну, согласись, ну, как будто бы и не звучит.
1: Не, но есть Макс Фрай.
0: Макс Фрай вообще это женщина.
1: Да, это был шок, я помню, у нас, когда мы об этом узнали. Но бренд-то есть.
0: Вот и интересно, да, на самом деле же есть люди, которые создают какого-то персонажа, да, себе. Вот, и вот он есть в сети, у него есть страница, а потом такие: о, ничего себе, его так зовут.
1: Слушай, ну смотри, давай разделять, опять же, мух от котлеты и всех прочих. У нас есть люди очень разных видов деятельности. Сложно себе представить, например, военкор, которого будут звать Макс Фрай, он будет женщиной. Да, ну то есть, согласись, как бы профессия обязывает к совершенно другому формату ведения личного бренда. Такая же история есть у нас, я очень много сейчас работаю с учителями, да, и у нас есть великие учителя нашей современности, те, которые являются там учителями Года России, которые являются победителями огромных конкурсов педагогических и так далее. И у них сильные прокачанные личные бренды связаны с их профессиональной деятельностью. И сложно представить, что он будет в капюшоне монаха без лица, и звать его будут, я не знаю, мартышка на овсе.
0: Ну там... Котяра на комоде.
1: Ну,
0: кстати, просто не пробовали.
1: Нет, но мы понимаем, что профессия обязывает. Вот. Когда ты говоришь про писателей, про музыкантов, про ту сферу, с которой ты постоянно пересекаешься, мы здесь говорим немножко про другое, да? Мы можем себе представить музыканта, который придумал себе сказку, вот, эту сказку продает, и эта сказка является частью его продажного имиджа, личного бренда. Когда мы говорим про людей, с которыми больше я пересекаюсь, да, то есть это педагоги, это спикеры российского общества знания, это люди, которые работают в других, скажем так, направлениях, да, не знаю, там, люди, у которых там свое производство, да, вот, то мы не можем себе представить здесь какое-то безликое, безымянное существо, которое то появляется, то пропадает, то в костюме зайца скачет по сцене.
0: Кстати, интересно, тут вспомнилась история, у меня есть такой, уже умер и политик, и писатель Эдуард Лимонов. Ну, Лимонов — это его псевдоним, и вот у него настолько случился такой интересный момент в жизни, что на Западе выпустили биографию его, ну, роман так и назвали «Лимонов», там сняли фильм по нему, и когда спросили Лимонова: а вы читали вообще это? Ну, он говорит: вы знаете, я начал читать и понял, что они просто перечитались моих книг и решили, что я пишу автобиографию. Что, ну, как будто бы не живой автор, а они просто вот... Тут дошло до смешения его персонаж, которого он создавал, и его личность. И как будто бы персонаж, которого он создавал, поглотил его личность.
1: Хорошо, но когда ты смотришь на Олега Куваева, ты видишь, как улыбается Масянин.
0: Кстати, он признан иноагентом на территории Российской Федерации?
1: Наверное, да.
0: На всякий случай.
1: На всякий случай звездочка, да, в эфире.
0: Да.
1: Вот. Ну, то есть у нас как бы действительно есть ситуации, когда у нас придуманный персонаж создает бренд для автора тоже. Но опять же, я повторюсь, сильно зависит от того, чем вы собираетесь заниматься и для какой цели вы собираетесь этот личный бренд продвигать.
0: Но он, кстати, товарищ Лимонов не планировал быть политиком.
1: Ну, товарищ Лимонов, да.
0: Вот. Но тут дело-то не в этом. Просто зачастую бывает как, если мы берем, опять-таки, я пойду в свою ванну, да, в музыку прыгну. То есть зачастую, когда раскручивается какой-то персонаж, например, он приходит в какой-то лейбл, говорит: здравствуйте, вот у меня тут есть песенки, хочу... типа стать крутым. Ему говорят: отлично, хорошо. Вот песенки мы берем, мы их записываем красиво, но тебя будут звать Элкам. Как-нибудь так. Лил Дождь. Ну, что-нибудь такое. И далее мы тебе придумываем биографию, и ты под этой биографией существуешь. И когда кончается твой контракт, то это все становится собственностью лейбла. И ты, уходя оттуда, ты как будто бы свой личный бренд тоже даришь этой студии.
1: Ну, так это сейчас, насколько, ну, как очень сейчас, последние 30 лет, мне кажется, это постоянная ситуация, которая происходит у нас на рынке.
0: Ну, это к тому, что да, то, что зачастую личный бренд может стать даже не твоим брендом, а как будто бы продуктом, а ты всего лишь как аватар этого бренда.
1: Хорошо, но здесь тогда вопрос в том, что первично ты и твой личный бренд, или то, что ты себя продал. Да, ну, то есть мы понимаем, что если у тебя есть сильный личный бренд, и ты, имея сильный личный бренд, присоединяешься к какому-то товару или продукту, который ты, например, там рекламируешь, там, или который ты продвигаешь, то этот лейбл тебя не сожрет. А если ты был никем до момента, когда ты прошел этот лейбл, и лейбл тебя продвинул, то логично, что когда ты уходишь, ты остаешься никем.
0: Ну вот тут тоже такие, знаешь, интересные моменты. Я знаю, знаешь, был же такой интересный случай, когда Валерия уходила от Шульгина. Он сказал, ну, бренд Валерия-то мне принадлежит. А, ну, ее не Валерия по паспорту зовут. На что она пошла в паспортный стол, поменяла имя. И стала Валерия по паспорту, сказала, здрасте, это мое имя.
1: Слушай, ну я знаю, что таких очень много было примеров вообще в принципе.
0: Дима Билан также делал, да.
1: Вот, и были ситуации очень много, когда люди теряли такие свой личный бренд, потому что они не смогли это доказать.
0: Ну да, были
1: когда
0: такие...
1: тот же Фадеев, например, менял певиц в своих коллективах, вот, девочки менялись, а коллектив оставался.
0: Ну, коллектив — это немножечко сложнее. Тут все-таки мы говорим о персонализированных. Вот есть живой пример Кати Чехова, что под этим именем две девушки выступали. Сначала одна, потом вторая, потом опять первая. Ну, это была Катя Чехова. Вот, тоже интересный момент. Но тут мы уже переходим на такую скользкую дорогу, что превращаем как будто бы личный бренд в продукт, который как будто... как, вот, смотри, вот тут и есть какая-то разница. То есть первое — это продукт, это... бренд-функция, это вот то, что вот некий твой, вот то, что ты делаешь под вот этой надписью. Или есть твой личный бренд, как действительно личности, который может заниматься всем, чем угодно.
1: Нет, не может, Слава, смотри. Мы опять упираемся в то, что каждый личный бренд, он очень сильно завязан на тот вид деятельности, которым ты занимаешься. Да? И если ты, я не знаю, там, писатель, да, то ты, по сути, можешь себе позволить один набор действий. Если ты учитель, и у тебя личный бренд учителя, ты можешь себе позволить другой набор действий. Если ты радиоведущий, ты можешь себе позволить третий набор действий. И нет личного бренда, который может тебе разрешить делать все, что угодно вообще, без каких-либо ограничений, кроме законодательства, понимаешь?
0: Почему?
1: Ну, хорошо, смотри, вот я учитель, да, я лектор Российского общества знаний, я эксперт Росмолодежи. Я не могу выложить фотку, например, я не знаю, как я танцую на барной стойке.
0: А ты можешь записать хип-хоп-альбом?
1: Могу, если он будет без мата, если он будет с приличной одеждой там, и так далее. Угу. Но я петь не умею, но записать я могу.
0: Хип-хоп-альбом, я же уточнил.
1: Я могу рэп записать альбом, там можно вообще не петь. Вот, понимаешь, но я не могу выложить видос, как я буду исполнять свой альбом, стоя на барной стойке, понимаешь? Потому что есть ограничения, наложенные договорными обязательствами, да, которые у меня есть, например, там, с агентством по делам молодежи. Есть ограничения, которые наложены тем, что я работаю в государственной школе, и у нас не все родители одинаково лояльны, ты это понимаешь. Вот, и какое бы мы ни взяли направление, вида деятельности, у нас всегда есть какого-то рода ограничения, и чем больше ты развиваешь свой личный бренд, тем он популярнее, тем больше этих ограничений у тебя есть.
0: Но подожди, возможно же такая история, что ты ломаешь свой личный бренд и перепридумываешь его. Вот живой пример недавний.
1: Подожди, но ты в этот момент должен понимать, что ты можешь потерять часть своих контрактов. Вспомни Регину Тодоренко.
0: Я другую историю вспомню. Юлия Савичева — это человек, который поет сладкие песенки, там корабли, там вот это все. И тут в какой-то момент, бац, она гроулит, скримит, она становится просто рок-дивой, и это становится настолько органичный переход, что у меня друзья в Челябинске, например, играли у нее на разогреве, такие, мы у самой Савичевой там будем играть, там, рок-н-ролл. Я думаю, то есть 5 лет назад это было вообще нереально представить, и при этом она вообще ничего не потеряла. Наоборот, приобрела.
1: Слушай, я не хочу хейтить Юлию Савичеву. Мы были у нее на концерте в этом году, и ползала ушло. Это было ужасно. Это было просто ужасно.
0: Ну, видимо, ждали другого.
1: Ну, понимаешь, это было мероприятие для элитных выпускников, олимпиадников и так далее. И когда она вышла почти голая и прыгая показывала всем свое нижнее белье, ни дети, ни учителя не оценили.
0: Она кричала страшным голосом?
1: Да. Вот, и смотри, ты можешь ломать свой личный бренд.
0: Ну, просто это не ее мероприятие было.
1: Да, вопрос не в ней. Отвечая на твой вопрос, ты можешь ломать свой личный бренд, ты можешь добавлять туда какие-то свои новые фишки, но ты всегда должен понимать, что ты можешь при этом потерять какие-то контракты, которые у тебя уже есть.
0: Это да, на самом деле. Вообще, личный бренд — это как бы такая мифологизация тебя. То есть это некий набор вот таких вот паттернов, которые вот связаны с тобой. То есть это, например, ты всю жизнь говоришь, что ты вегетарианец. Ты, например, это...
1: И ты не можешь выложить фотку, где ты сидишь да. и ешь шашлык.
0: Да, потому что, например, ты можешь в конечном итоге разочароваться в этом, но это все полетит к чертям вообще весь твой бренд.
1: Понимаешь, ты можешь плавно выйти из этой истории.
0: Плавно, да.
1: Вот. За исключением ситуации, когда у тебя подписан контракт, когда ты рекламируешь какой-нибудь, я не знаю, там, набор вегетарианских продуктов, и у тебя контракт подписан на 5 лет.
0: Как развивать личный бренд и не сойти с ума от постоянного присутствия в соцсетях, пишет нам юзер 816.
1: Никак.
0: А я знаю как. Нанять СММщиков, которые будут сходить с ума за тебя.
1: Слушай, ну мы возвращаемся к тому, что я говорила, не знаю, перед позапрошлой музыкальной паузой, о том, что те посты, которые ты пишешь на эмоции, даже если они там с ошибками, если они там непродуманные, но в них есть твоя живая яркая эмоция, твое живое яркое впечатление, они всегда набирают гораздо больше просмотров, они дают гораздо больше обратной связи, чем то, что тебе напишут хорошие СММщики. Каким бы хорошим ни был СММщик, он не напишет за тебя.
0: Да.
1: Да, если ты губернатор Ленинградской области, я подписана на канал нашего губернатора и читаю там все новости, я понимаю, что не он пишет посты по 10 штук в день. Вот. Но мы понимаем, что все его посты правильно выверены, четко подобранное каждое слово.
0: Ты представляешь, если он сам реально? Вот сидит и просто вот постоянно пишет посты.
1: Да, в 6 утра, смотрите, какое утро на Долховом.
0: Потом, а вот в Тихвине.
1: Вот. Но мы понимаем, что это канал государственного деятеля, и задача этого канала не показать эмоции, а показать жизнь региона. Если ты показываешь свой личный бренд, и там подразумевается вовлечение публики эмоционального характера, то никакой СММщик за тебя это не сделает. Что касается того, как не сойти с ума, ну, тяжело, бывает прямо, когда очень тяжело, когда прям вообще не хочется ни соцсетей, никого, а хочется пойти уехать жить в лес. У меня вот одноклассник работает лесником, я периодически ему очень завидую, вот, потому что кроме лосей и зайцев он там ни с кем не общается. Вот, но должна быть цифровой перерыв, должны быть какие-то паузы, переменки и непостоянное нахождение в этих соцсетях.
0: Тоже одну историю вспомнил перед тем, как мы песенку поставим. Мы когда познакомились с Михой Горшеневым из группы «Король и Шут», он в тот день зарегистрировался ВКонтакте. И он такой говорит: «Слава, Слава, давай это самое, добавляйся там в друзья, будем дружить». Я добавляюсь в друзья, там все подтверждаю. Через 2 дня он просто исчезает. И оттуда вопрос, типа, что случилось? Он говорит: их там столько всех, которые хотят добавиться в друзья. То есть, ну, понимаешь, человек просто увидел вот это вот, открыл ящик Пандоры, и все вот эти миллиарды фанатов просто кинулись ему добавляться. Он просто, а он как человек, ну, который считает, ну, наверное, скажем, то может нормально пообщаться. Но когда понял, что там их... Ну,
1: тысячи.
0: Тысячи, ладно, если тысяча.
1: Слушай, ну смотри, у меня были обратные ситуации. У меня были ситуации, когда... Ну, я достаточно много и часто присутствую в соцсетях. И у меня были ситуации как раз-таки вот после того, когда я 2 года публиковалась каждый день. Я стала публиковаться не так регулярно, но все-таки публиковалась. Потом у меня был провал, когда я там какое-то время вообще не появлялась. Где-то через неделю полторы тишины мне начали массово в личку писать люди. Вообще, Регина, ты жива, здорова, все ли с тобой в порядке? Мы переживаем, где ты, что и куда-то подевалась.
0: Ну да, а потом ты выпускаешь пост. Я была в ретрите.
1: Нет, я не была в ретрите. Я таких слов не использую в публикациях.

0: Так, что у нас пишут? А как вести личный бренд обычному человеку, не писателю, не художнику и не музыканту? Ну, тут вопрос, наверное, вообще в целеполагании, нужен ли он?
1: Нет, вопрос не в этом. Ты включил мне микрофон?
0: Конечно, включил.
1: Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я считаю, что обычных людей не существует.
0: Это да.
1: Вот. То есть у нас каждый человек, он уникален и чем-то своим талантлив. Нет такого, знаешь, что типа вот эти вот на Олимпе, они прям звезды, а вот эти все без талантливые никто. Такого нет. Есть люди, которые, там, я не знаю, уникально вяжут, уникально вышивают. У меня есть подруга, у которой есть рецепты на все случаи жизни, всего, чего только можно. У меня есть подруга, которая мать семерых детей. Кроме семерых детей у нее две кошки, нет, четыре кошки, две собаки, восемь богомолов и еще 12 соток огорода. Представляешь, как было бы интересно...
0: Вычеркни лишнее, называется.
1: Там ничего лишнего нет. Вот. Представляешь, насколько интересно было бы читать ее бренд? Ее блог, где человек рассказывает, как все вот это вообще возможно совмещать.
0: Мне интересно, откуда она богомола взяла.
1: А ее дети...
0: Уже, первый пост. Прошу.
1: Я не передам. У нее сын увлекается ботаникой, он ездил в отпуск в Ростовскую область и оттуда притащил 8 богомолов.
0: Потому что он ботаникой.
1: Да, у него три... А, еще забыла, у них три муравьиные фермы.
0: Ну, понятно, короче.
1: Вот, то есть у нас нет людей, которые, скажем так, никакие. Каждый человек, он какой-то. У каждого человека есть какие-то таланты, есть какие-то навыки, которые... Есть какая-то сфера, в которой он лучше, чем кто-то другой. В которую он просто специалист, в которую он может поделиться и рассказать своим опытом. Кто-то, я не знаю, там уникальные книги читает и запоминает. Кто-то знает, как отличить Мане от Мане, и может научить, как научить других это отличать. Вот. И поэтому, как бы, есть просто люди, у которых профессия музыкант, писатель, там, не знаю, творческая личность, а есть люди, которые могут рассказывать про свой лайфстайл, про то, как печь кулебяки, и это будет также интересно.
0: Ты знаешь, кстати, вот я вспомнил тоже еще одну историю, связанную с этим. Есть у меня один знакомый, он связан с кино. Ну, съемки кино, вот это все. И вот им понадобились лапти.
1: И вот фиг найдешь.
0: Да! И, казалось бы, они реально нашли, то есть просто начали там забивать где-то в каких-то группах, им там дали, и выяснилось, что есть группа чувака, который просто плетет лапти, выкладывает эти фотографии, такие, о, вот, вот оно, вот, прям все готово. Купили у него кучу лаптей. А там мужик просто, ну, я так, что-то там, пеку, как, плету лапти, никого не трогаю тут, это, примус починяю.
1: Я была в Брянске в мае, и у них в Брянске есть целый парк с деревянными фигурами, с эти фигурки, они по творчеству Кузьмы Прудкова. Угу. Вот. И вот у них тоже есть один чувак, который просто эти фигурки вырезал.
0: Кстати, анонимный бренд тоже Кузьма Прудков. Это вообще коллективный бренд.
1: Но тем не менее, понимаешь? Вот. И один из блогов, который я читала, кстати, тоже про многодетность, один из блогов, который я читала очень много лет, девушка, у нее было 8 детей, сейчас у нее уже 9, она просто каждый день, к слову про количество постов, она каждый день писала от 3 до 5 постов про то, как они с детьми вообще живут. Когда вот у тебя 8 детей. Вот. Как их всех одеть, отвезти в школу 1 сентября, как их там развести по кружкам и так далее. Это было очень интересно, потому что это был такой как бы нереальный жизненный лайфхак. Ты с двумя не знаешь, как, знаешь, прожонглировать, а у нее 8.
0: Это да. Вот тут я, кстати, тебя поддержу, потому что зачастую кажется, что человек живет обычной какой-то жизнью, а потом на самом деле копнешь, а он, например, там, единственный в своем роде разводчик гоблинов, ну, к примеру, да, каких-то там. Или что-нибудь там занимается цветами, опять-таки. Тоже это же...
1: Конечно.
0: Вот, это, и всегда просто не может быть одного как это, специалиста по гераням в нашей стране. Ну, как равно как не может быть там одного священника, которого все читают. То есть, если ты точно так же разводишь герани, то тоже расскажи об этом. Почему
1: да,
0: нет?
1: Да, потому что я читала блог девушки, которая разводит фиалки. Вот. У меня дома нет ни одной фиалки, но читать было очень интересно.
0: Наш эфир подходит сегодня к концу, и вот прямо такой вопросик, прям жирненький. Я так его держал я. Вопросик такой. Не боитесь, что вас начнут троллить или травить в сети?
1: Боюсь каждый день, конечно. И троллят, и хейтят, и поливают всем,
0: чем... И хамят.
1: И кстати, не хамят. Все, кто хамили, все уже давно обломались. Вот. Конечно, все это есть и в сети, и не в сети. И иногда это из сети перетекает в реальную жизнь, и это еще забавнее становится. Это тяжело и больно первые, не знаю, лет 5. Нет, ну ладно, не 5, меньше. Через какое-то время привыкаешь. Вот. Но каждый раз, когда делаете какой-то новый виток, надо понимать, что хейт будет с новой силой, он будет все равно проявляться. Вот. Из такого самого бредового, наверное, я собирала информацию о том, какая у меня активная, популярная, личная, сексуальная жизнь. Мне об этом очень много рассказывали мои хейтеры. И как эта моя активная сексуальная жизнь влияет на те результаты, которые у меня есть. Это было забавно. Из того, что из этого перетекло в очную жизнь, мне один раз позвонил, скажем так, один из моих знакомых и спросил: Регина, правда, что у тебя дети от разных мужей, и поэтому твой муж от тебя ушел? Вот. Я говорю: да, еще у меня есть третий ребенок, а сдала его в детский дом и повесила трубку. Вот. Ну, как бы...
0: Хорошо, что не съела.
1: Нет, я не ем детей. Вот. Ну, как бы, конечно, есть. Хейт есть, он является, скажем так, обратной стороной того, что какое-то продвижение идет. Хейт есть тоже разный, есть хейт вот такого нелицеприятного формата, да, как я примеры привела, когда люди пытаются уцепить за какую-то там личную жизнь, за еще что-то. Есть хейт, когда люди проезжаются по твоим профессиональным навыкам, это тоже очень
0: болезненно. Это, кстати, обиднее, на самом деле, даже.
1: Слушай, ты знаешь, это обиднее, наверное, в тот момент, пока ты не очень уверен в своих профессиональных навыках.
0: Не, я имею в виду, если тебя там по личной жизни, ну, проехались и проехались, но если тебя ставят под сомнение твой профессионализм, то есть ты можешь быть, на самом деле, мерзким человеком, но профессионал-то офигенный.
1: Слушай, ну, я тебе могу сказать, что очень много офигенных профессионалов, на самом деле, мерзейшие твари. Угу. Вот. И это вообще никак не влияет на уровень их профессионализма.
0: Вот, о чем я и говорю.
1: Но здесь, опять же, понимаешь, когда ты становишься профессионалом, у тебя есть определенные планки, кто является для тебя критерием того, что он может давать тебе обратную связь. И если, например, ты написал книгу, да, ты пишешь книги, а тебе непонятно, кто с зайчиком на аватарке пишет «Слава, говно, твоя книга», вот, а при этом твой, там, не знаю, редактор, издатель или там еще кто-то говорит: Вячеслав, ваша книга...
0: Святослав.
1: Святослав, ваша книга...
0: Это за перепутанное ударение, да.
1: Вот, ваша книга обалденна, то понятно, что зайчик на аватарке идет лесом жевать следующую травку. Вот, то есть мы понимаем, что когда у нас идет профессиональная комментарий касательно нашей профессиональной деятельности, мы всегда все-таки смотрим не только и не столько на хейтеров в сети, сколько на тех людей, которые являются для нас показателями. Для себя я поняла, что мне гораздо болезненнее хейт, который касается моей семьи, да, то есть это ситуации, когда проезжаются по моей семье, по людям, которых я люблю, по там, моим детям, вот, по близким мне людям. Вот этот хейт я переношу крайне плохо, и, к сожалению, от него никуда все равно не деться.
0: Ну, я так немножечко похвастаюсь, может быть. Вот ты затронула мою книгу. У моей книги там сколько там? Более сотни отзывов на одном маркетплейсе известном. И вот знаешь, вот все вот 5 звезд, один всего 4, но там такой какой-то странный. Я все сижу и жду. Ну, я когда выходила книга, я думаю, ну, наверняка же кто-то напишет, что ну, что там Коровин там напридумывал, там вот это вот все. И вот знаешь, и тут у тебя какой-то начинается такой комплекс самозванца. Думаешь, это правда, правда, правда,
1: да
0: про
1: нет,
0: меня.
1: Да нет, люди просто плохие не пишут.
0: Вот насчет плохих не пишут, интересный момент был. Я сотрудничал с одной медийной персоной, и выкладываем рилс. И под рилсом 15 комментариев с хейтом, причем жестким. Я этой медийной персоне говорю: что делать, убрать? Потому что медийная персона мне говорит: лайки посмотри. Смотрю, 1500 лайков. И 15 комментариев, понимаешь, они перетягивают как будто бы все внимание.
1: Понимаешь, у меня была очень смешная история. Раз уж мы двигаемся к концу, можно перейти к смешным историям. Хейта, который офлайн. Ну, Дашек, онлайн-хейт, он как-то более-менее. А вот офлайн...
0: Офлайн, это же подбегает человек и орет.
1: Слушай, почти. В общем, была у меня ситуация, как раз-таки, помнишь, я говорила, что у меня есть рабочие и нерабочие стороны, на которые меня можно и не можно фотографировать. Вот. И, в общем, работала я на одном мероприятии, и я понимаю, что фотограф не знает, с какой стороны меня надо фотографировать. Я очень корректно в конце мероприятия говорю: перед тем, как вы будете публиковать фотографии, пожалуйста, вышлите мне ссылку. Я выберу, какие конкретно фотографии мы будем публиковать. Ну, знаете, я не сказала, что ты там, ты безрукий фотограф. Нет, я просто просила выслать мне ссылку. Я, значит, доезжаю до дома и вижу, что ВКонтакте меня уже отмечает с моими фотографиями. Я открываю эти фотографии, у меня начинается просто паника, потому что никто не должен это видеть. Я, значит, срочно звоню фотографу и говорю, пожалуйста, прекратите выкладку фотографий, пришлите мне, значит, ссылочку я отберу. Я, значит, отобрала фотографии, там было большое мероприятие. Высылаю, значит, ссылочку. Все как бы, мне казалось, что вопрос закрыт. Ну, то есть страшные фотографии из сети ушли, ссылочка пришла, все в порядке. Проходит минут 30, у меня звонит телефон с незнакомого номера. А у меня в тот момент телефон глючил, и у меня все номера были незнакомые. То есть он записную книжку отказывался применять. И поэтому я брала все номера, я, значит, снимаю трубку. Вот. И, значит, снимаю трубку, говорю, алло. И мне незнакомый мужской голос. Я не могу в эфире передать полный как бы спектр слов, потому что там была одна нецензурная лексика. Но если очень кратко, то вы непорядочный человек, женского пола собака. Вот. И дальше там еще как бы набор описательных характеристик матом. Вот. И вешают трубку.
0: Большая собака или собачка?
1: Непорядочная собака, вот так, скажем так. Короче, но поскольку я как бы, я, значит, посмотрю на этот номер, пишу своему другу, говорю, слушай, говорю, Серега, пробей через бот чей номер. Вот, пробиваю через бот чей номер, мне выдается страница ВКонтакте, в которой единственный общий друг вот этого чувака, который выпал, это тот самый фотограф, который, значит, меня сегодня отснял. Вот, а поскольку все как бы дело происходит в рабочем поле, я, значит, звоню координатору и говорю, слушайте, говорю, я вообще не против определений. Ну, то есть я даже, в общем, согласна с этими определениями, но меня пугает то, что люди постеснялись представиться. Ну, вот они его позвонили и сказали, Регина Львовна, вот вы и дальше по тексту, потому что и дальше по тексту. А когда вот эти вот анонимки звонят, ну, неприятно же. Ну, координатор там был в тихом ужасе и шоке от всей этой происходящей картины. Но это вот тот хейт, который вылезает за рамки, который вылезает за офлайн, за онлайн, выходит в офлайн, с которым ты тоже должен уметь работать. И должен уметь работать с этим с улыбкой и говоря, ребят, вообще как вы? Я вообще не против, но давайте как-то говорить хотя бы откровенно, лицо в лицо, а не анонимно.
0: Как-то писал мне анонимный какой-то человек ВКонтакте, он написал такое сообщение. И что ты добился? Вот просто вот было. Я пишу «все», и он меня забанил. Какой-то странный диалог был. То есть как бы хотя бы про что? Ну тоже, видимо, ну там такой прямо вот. Ну видно, что это не просто там как бы «и что ты добился?», а вот.
1: Слушай, нет, ну я вообще люблю, когда мне ВКонтакте пишут в личку люди, знаешь...
0: У моей подруги есть рубрика «Моя долбанутая личка», но там не долбанутая, там другое слово.
1: У меня подруга...
0: Хэштегом.
1: Да-да, у меня тоже есть хэштег, который придумала моя подруга. Вот, я тебе потом за эфиром скажу, как он звучит, но, в общем, если сказать это цензурно, это будет особенные смешные ситуации от Регины. Вот. И да, мне регулярно, наверное, из самого такого смешного из последнего, мне написали в личку вопрос: Регина, как ли вы считаете, что все женщины с именем Регина наглухо больные или можно назвать дочку таким именем?
0: Подожди, который аншлаг вела, она же Регина.
1: Она же Регина, да. Я сказала, не стоит называть дочку таким именем, до свидания.
0: Вам лично вообще не стоит называть дочку.
1: Пусть будет сын, да?
0: Да, сын Регин. Оригинальное очень имя. Это я так, знаешь, у меня как каламбурочная открылась.
1: Вот, нет, хейта много, и он никуда не девается. То есть у меня был какой-то момент, когда мне показалось, что, о, я прошла этот период, дальше все будет хорошо, но нет, мы взяли новую высоту, мы взяли новое направление, мы стали делать сборы на гуманитарную помощь, и понеслась опять.
0: Ты знаешь, хейт хейту тоже, опять-таки, рознь. Некоторые хейт всегда можно обшутить, некоторые хейт...
1: Слушай, любой можно обшутить.
0: Ну, на самом деле, иногда бывает, что не стоит. Просто беда вот этого хейта и троллинга, это когда ты начинаешь кормить тролля. Когда ты начинаешь оправдываться, когда ты начинаешь говорить, да нет, я не такая.
1: Да такая.
0: А тебе сказали, ты! А ты говоришь,
1: да.
0: Я!
1: Я говорю, да.
0: И чё?
1: И
0: чё ты добился? Вот, ну что ж, очень продуктивно мы поговорили. Конечно, ничего не рассказали о личном бренде. Ну, просто закинули всяких интересных мыслей.
1: Ну, на самом деле, у меня была статья, она выложена у меня на личной странице ВКонтакте буквально пару недель назад, да, Слав?
0: Наверное.
1: Ты ее читал.
0: Да.
1: Вот. Там достаточно большая развернутая статья на тему формирования.
0: Кстати, она и стригерила к этому эфиру, да.
1: Да. Вот. Мне приятно, что ты меня читаешь. Я была тронута. Вот. Я выложила, в общем, в этой статье какие-то основные тезисы, на которые стоит делать упор. Если прям в двух словах по ним пробежаться, то это... выделять те направления, в которых вы как раз-таки отличаетесь от всех остальных, показывать свою экспертность открыто и регулярно, не стесняться выступать на публике. Сейчас очень много мест, где можно выступить. Брать все бумажки, которые вам дают, и выкладывать их тоже, потому что неожиданно люди читают эти бумажки. Я буквально пару дней назад выложила, что я закончила очередной курс повышения квалификации. Мне буквально сегодня позвонили, сказали: «О, Регина, мы тебя поздравляем, ты получила новое повышение квалификации». Оказывается, для кого-то это прям сильное достижение. Просто, видимо, для тех, кто работает в этой сфере и получает их 12 штук в год, это типа...
0: Я понимаю, что это у меня висели как-то на стене, у меня даже стена называлась «Стена славы», я ее так вот назвал. Но потом, когда я понял, что она просто превращается уже просто в сплошные рамка, во-первых, дорого рамку под каждую покупать.
1: А мне дарят вместе с рамками. Ну,
0: были такие хорошие, да, знаю.
1: У меня, знаешь, у меня три полки в шкафу вот так вот стопками заняты, вот эти рамками, потому что некуда вешать.
0: Вот примерно то же самое. В итоге я их вытащил из рамок, и они стали занимать значительно меньше места.
1: Слушай, я их все отсканировала, у меня в моей как раз-таки группе ВКонтакте есть альбом, где все вот эти рамки, потому что их смотрят. У меня есть страница на Созидателях, что я тоже всем рекомендую сделать, где тоже все эти рамки выложены. Потому что если вы участвуете в каких-то конкурсах, в каких-то отборах или еще где-то, то ссылка на Созидателя с вашими рамками, она всегда нужна.
0: Ну, кстати, я там есть, надо отсканировать мои
1: рамки. Единственный момент, что там только 10 последних ты можешь выложить. То есть если у тебя появляется какая-то новая, прям супер-классно, то тебе какую-то старую надо придумать, какую удалить. Вот. Люди смотрят, люди считают, что это действительно повышение, в смысле, что это действительно показатель какой-то статусности. Вот. Дальше это публиковаться, приходить на какие-то разные интервью, давать интервью, вот, потому что это тоже показатель вашей экспертности, тоже показывает вас этому миру, причем неважно, чем вы занимаетесь, печете вы тортики, выращиваете герани, как сказала Слава, или пишете книги, всегда есть люди, которым интересно про это послушать. Вот.
0: Я вчера наткнулся, кстати, на блог орнитолога и залип посмотреть на маленьких сов.
1: Она...
0: Этот, как уже такое закадровое идет история. Да. Это к тому, что любая тема может быть интересной.
1: Когда я делала социальные проекты с X5, это было 3 года назад, на меня вышли орнитологи питерские, которые пытаются сохранить усадьбу Сосновка. У нас есть парк Сосновка на севере города, а есть усадьба Сосновка на Дальневосточном проспекте за госпиталем ветеранов войн. И там действительно огромная территория, и вот на территории этой усадьбы есть какие-то редкие краснокнижные птицы, в том числе краснокнижные совы. И мы тогда с ними сделали очень большой социальный проект, связанный с фотографированием. Они меня в 4 утра отлавливали этих сов, этих птиц. И мы сделали прекрасный фотопроект для X5. Он висел по всему городу и по всей Ленинградской области с вот этими краснокнижными птицами, живущими на территории Санкт-Петербурга, с просьбой общественности обратить внимание на это и поддержать сохранение усадьбы.
0: И вот на этой... пернатой ноте. Внезапно. Я люблю наши разговоры. Начинаешь с одного, заканчиваешь с совами. Почему бы и нет? Программа «Специальный выпуск». Всем, кто работает, удачной трудовой недели. Тем, кто ложится спать, спокойного сна.
1: А тем, кто сова, хорошего полета.
0: Да. С вами был эксперт Коровин и наш человек с кучей статусов, кучей грамот, наград. Молодец, моя коллега Регина Притула.
1: Круто, ты выучил мою фамилию. А я напоминаю, что программа «Оригинальный мир» выходит из отпуска 31 августа. В следующий понедельник, вот не завтра, а через понедельник, у нас будет первый эфир после перерыва и после каникул. Так что подключайтесь, ставьте себе напоминание.
0: Всем пока!
1: Спасибо тебе большое, было очень круто. Пока-пока.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не

0: Новая музыка. Таймшок. Таймшок.
1: Сможет меня согреть. Ты помоги ему.

0: Wanderlust.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио.

«Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.